0: Cause I will leave the light on.
1: Аврора. Хамар Мек Визуал Радион. Хая станум.